литнаулерит цахкатин цаллаакаатки аваатит ниппаит стаклуку талиуинкэртлуукиллу икаайорлута литнаур тораалхкаат цаллаақсугаапут

Ичүгнийг ан гтвах лүгү, юх тухлай ногцдаа мэрит ми 10 a.m. маамг, 11:30 a.m. маамун хуани KYUK 6:40 a.m. Ап идэн каа гавад литнаарах бцаах гайнаг литнаарвик гаяагаар лүгү ап гаугаах лүдэн.